0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дети, май скоро Яша.
0: Свас-свас-свас-свас-свас.
1: Ася, май мерти.
0: Свас-свас-свас-свас-свас. Ай, свас-свас-свас.